0: Сейчас вам вандерасена липовский.
1: СПД 200 на стадион вандерасена.
0: Сейчас вам вандерасена на замейтен 2 вандерана.
1: Замейтен 2 вандерана.

0: Airbus 584, Nissan 9000, 3000.
1: Nissan 3000, Airbus 584.
0: Japan Air 6906, Nissan 9000, 6000.
2: Nissan 6000, Japan Air 6906.